0: тұңғыш тараған қазақ радиосы.
1: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
2: Основано на реальных событиях.
3: Казахстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
2: От авторов фильма «Оян Казак». Он стремился к своей мечте, но у большой игры свои правила.
4: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
2: Кара Алтын. С 10 сентября в кино.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

Казахском радио. Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Доброе утро. Новые объекты открыли в Казахстане за прошедшую неделю. В рамках поручений главы государства в области Абая введены в эксплуатацию 4 обновленных железнодорожных вокзала на станциях Шар, Ужбиик, Жарма и Жаланашколь. Объекты прошли реконструкцию со сносом ветхих строений либо надстройкой этажей. Это позволило увеличить площади комплексов, обустроить новые перроны и платформы. В Актюбинской области после реконструкции открылся железнодорожный вокзал ЖЕМ, построенный в 1905 году. На объекте реконструирован перрон, благоустроена прилегающая территория, а залы ожидания оснащены новой мебелью и современным оборудованием. В Туркестанской области к началу учебного года ввели в эксплуатацию 9 новых школ и пристроек. В регионе в первый класс в этом году пошли свыше 50 тысяч детей. В селе Манадыры области Улутау открыли также новую школу на 80 мест, построенную за счет средств возвращенных активов. А в Алматы открылись 2 новых детских сада на 120 и 160 мест. 200 скважин пробурят в Казахстане для поиска новых месторождений. В Атырау на конференции КАЗ «Дриллинг» обсуждены перспективы отечественной буровой отрасли. Вице-министр энергетики Ерлан Акбаров отметил, что увеличение объемов бурения необходимо для открытия новых месторождений и восполнения ресурсной базы страны. По прогнозным оценкам, объем разведочно-оценочного бурения может составить около 80 скважин в этом году и до 120 скважин ежегодно в ближайшие 2 года. В Алматы расследуют масштабную схему мошенничества с микрозаймами. Потенциальных заемщиков активно привлекали через соцсети. Для оформления требовалось пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы. Однако после завершения всех этих процедур фактические условия сделки существенно отличались от заявленных. Заемщикам перечислялась сумма значительно меньше первоначально указанной. Часть средств удерживалась в качестве комиссии и иных платежей, о которых заранее не сообщалось. Возврат денежных средств проводился через банковские карты третьих лиц, дроперов. Во время обысков были изъяты значительное количество сим-карт, которые использовались для массовых СМС-рассылок. А в Астане вынесен приговор аферистам за обман покупателей мебели в Инстаграм. Детали озвучила пресс-служба столичной прокуратуры. Известно, что один из потерпевших, увидев рекламу по изготовлению мебели в Инстаграм, заключил договор. После произведенных замеров он перечислил денежные средства в размере 4,5 миллионов тенге. Однако после этого двое мошенников перестали выходить на связь. Всего от их действий пострадали 19 граждан. Ущерб превысил 24 миллиона тенге. Приговором суда им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 10 лет. Казахстанцев предупредили об изменении правил въезда в Китай. Всем планирующим вылететь либо в Китай, либо оттуда рекомендуется прибывать в аэропорт заранее. Это требование связано с тем, что с 15 сентября в Китае вступают в силу обновленные правила въезда и выезда из страны. В связи с изменениями процедуры проверки документов при прохождении иммиграционного контроля могут занимать больше времени. При этом отметим, что безвизовый режим между Казахстаном и Китаем продолжает действовать. Граждане Казахстана могут находиться в КНР без визы до 30 календарных дней в рамках одной поездки. Казахстанская тхэквондистка Айдана Кумартаева завоевала бронзовую медаль этапа мировой серии Гран-при в южнокорейском городе Моджу. Представительница нашей сборной поднялась на пьедестал весовой категории до 49 килограммов. В полуфинале спортсменке противостояла действующая чемпионка мира Лю Юин из китайского Тайбэя. Поединок завершился со счетом 2-0 в пользу соперницы. В результате Кумартаева заняла 3-е место. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 456 тенге 35 тен, евро 531 тенге 41 тен, российский рубль 5 тенге 27 тен. А теперь погода на сегодня. По данным Казгидромета, в Астане ясно, 29 градусов, в Алматы без осадков, плюс 28. В Уральске 22, в Искамногорске 26, в Семи и Актау 27. Кунае, Ветлатакургане, Атырау 29, Петропавловске, Караганде, Павлодаре, Жезказгане 30. Костанае, Кокшетау, Таразе 31, в Актобе, Шымкенте 32, в Туркестане 33, в Кызылорде сегодня 35 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио Лара.

Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.

0: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.
1: Алтын үні. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Добрый день. Более 2 триллионов тенге инвестиций привлечено за 2 года в сферу туризма, а вклад отрасли в экономику страны по итогам прошлого года достиг 5 триллионов тенге. В настоящее время в республике реализуется 328 проектов общей стоимостью более 1 триллиона тенге. Их поэтапный ввод позволит

0: данным ведомства, большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям, как хищение, мошенничество, злоупотребление и превышение должностных полномочий. Завершено расследование 126 уголовных дел, и из них 110 направлены в суд. Сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам превысила 3,5 миллиарда тенге. Строящая курорт Алматы «Суперские» компания ответила на обвинение в уничтожении краснокнижных деревьев. Речь идет о занесенной в Красную книгу Казахстана яблони Сиверса, родоначальнице многих современных сортов домашней яблони. Представители компании «Казах Туризм Девелопмент» провели для журналистов экскурсию по Кокжайлау, где и строится курорт. По словам главного исполнительного директора компании Ержана Еркинбаева, таких деревьев вблизи будущего курорта 13. Однако ни одна, как утверждает Еркинбаев, не попадает непосредственно в зону строительства. Он также заверил, что у каждой яблони Сиверса имеется бирка, точные координаты, как гарант того, что ни одно деревце не будет уничтожено. Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вынуждена была завершить свой путь на US Open из-за травмы своей партнерши Александры Крунич из Сербии. Матч 1/16 финала в парном разряде начался для казахстанско-сербского дуэта с уверенной победой в первом сете. Второй сет получился тяжелее, а при счете 5-4 в пользу соперниц Александра Крунич неудачно приземлилась и вызвала медицинскую службу. Данилина и Крунич были в числе фаворитов US Open. Они занимают 5-е и 6-е место в мировом рейтинге парного разряда и были третьими сеянами турнира в США. В этом сезоне казахстанка и сербка добрались до 2 из 4 финалов турнира «Большого шлема». Они играли за титул на Australian Open и Roland Garros. Начало второй недели основного турнира «Большого шлема» от Казахстана в сетке осталась только Елена Рыбакина. Ей предстоит в ночь с 7 на 8 сентября сразиться с японкой Наоми Осакой за выход в 1/4 финала. Юлия Путинцева, Александр Бублик и Александр Шевченко вылетели на ранних стадиях как одиночного, так и парного разряда. В юниорской сетке Дамир Жалгасбай проиграл в первом раунде одиночного разряда, а завтра начнет свой путь в парах. Если Рыбакиной удастся одержать победу в 2 следующих матчах, то она впервые в карьере станет первой ракеткой мира. Циклон из России принесет дожди и похолодание в Казахстан. Синоптики рассказали о погоде на ближайшие 3 дня. По их данным, 7, 8 и 9 сентября на территорию западного Казахстана будет оказывать влияние циклон с центром над Самарой. Именно он принесет дожди, временами сильные, понижение температур на севере, в центре, юге и в горных районах юго-востока Казахстана. С прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории республики, в частности на востоке, сохраняется по-летнему теплый. Погода. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 456 тенге 35 тиен, евро 531 тенге 41 тиен, российский рубль 5 тенге 27 тиен. А теперь погода на завтра, 8 сентября. По данным компании «Казгидромет», в Астане день пройдет без осадков, ночью 14, днем 28 градусов. В Алматы также без осадков, ночью 14, днем 30. В Уральске 16, в Актау 21, в Актобе, Атырау 23, Караганде, Жезказгане, Усть-Каменогорске 28, Павлодаре, Петропавловске, Кокшетау, Кустанае, Семей, Талдыкургане 31, Кунаеве, Таразе 33, в Кызылорде, Туркестане и в Шымкенте 35 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолар.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. По 7 лет лишения свободы получили арендатор центра Плова и директор АЗС в Щучинске. Вынесли приговор по делу о взрыве в кафе со смертельным исходом. Напомню, 12 человек погибли, 11 пострадали. Трагедия произошла в конце февраля. Также арендатору центра Плова запретили 3 года работать в сфере общепита. Доставщик газбаллонов получил 6 лет тюрьмы. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, присудив каждому от 1 до 4 миллионов тенге. Итак, что вменяют осужденным? Газовые баллоны в кафе хранили рядом с радиаторами отопления, а сотрудники не прошли необходимый инструктаж. Доставщик баллонов доставлял их незаконно, одна из емкостей была переполнена и впоследствии взорвалась. Директор газозаправочной станции, в свою очередь, допустил заправку бытовых баллонов без необходимого оборудования, документов и обученного персонала. 33 альпиниста попали под лавину в Кабардино-Балкарии. ЧП случилось в ущелье Безинги. 11 из них погибли, 6 пострадали и с тяжелыми травмами госпитализированы. А 10 альпинистов смогли самостоятельно спуститься. Судьба остальных 6 пока неизвестна. Лавина сошла из-за камнепада, который спровоцировал ураган. 3 выжившим удалось самостоятельно откопаться из-под снега и вызвать МЧС. На месте трагедии работают более 50 спасателей Эльбрусского высокогорного отряда. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности. Следователи будут выяснять, почему группа оказалась на маршруте в такой непонятной

Пилотов вызвали спасатели. В аэропорту Майами теперь задержки более 250 рейсов. 13 казахстанских спецназовцев из 101 прошли испытания на краповый берет. В Караганде провели квалификационный отбор среди военнослужащих подразделений специального назначения Буркыт Нацгвардии МВД. Главным новшеством этого года стал норматив по управлению дронами. В программу испытаний также вошли марш-бросок на 65 километров, передвижение по горно-каменистой местности, переноска раненого, полоса препятствий, бег в противогазе, а также рытье окопа, топографическое ориентирование, преодоление водной преграды и стрельба. Бойцы еще показали навыки отражения, атаки условного противника, рукопашного боя и действия при огневом контакте. Стоматологические кабинеты продолжают открывать в школах Актюбинской области. В прошлом году они появились в 14 учебных заведениях, а в этом году планируется открыть еще 15 кабинетов. Всего в области должны открыться услуги стоматологов в 59 школах. С начала года их профосмотр прошли свыше 7800 местных школьников. Нуждающимся оказывают необходимое сопровождение и рекомендуют дальнейшее лечение. Стартовал конкурс на международную премию «Волонтер года». Она присуждается по 15 номинациям. Поощрять будут волонтеров, внесших вклад в решение социальных и общественных полезных задач. Заявки для участия в премии принимаются на сайте kazvolonter.kz до 27 сентября. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 456 тенге 35 тиин, евро 531 41, российский рубль 5 тенге 27 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков, ночью 14, днем 28 градусов. Алматы также без осадков, ночью 14, днем 30. В Уральске 16, в Актау 21, в Актюбе Атырау 23, в Караганде же с Казганью, в Каменогорске 28, в Павлодаре, Петропавловске, Кокшетау, Кустанай, Семей, Талдыкургане 31, в Кунаеве, Таразе 33, в Кызылорде, Туркестане, Шымкенте 35 градусов. Саулилаик, служба новостей, Казах Радиолары.

0: уважаемые жители и гости столицы! В преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Реклама на казахском радио. Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
1: Ойыңды бос, айналдырма құрғаққа.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Рост цен на жилье повлиял на падение спроса на ипотеку. По данным Ассоциации финансистов Казахстана, жилищные кредиты по итогам первого полугодия опустились на 13% по сравнению с первой половиной 2025-го. Сегодня стоимость на первичном рынке выросла на 15,5% год к году, на вторичном почти на 12%. Между тем, повышение порогов достаточности пенсионных накоплений не остановило казахстанцев покупать жилье. Как сообщают аналитики первого кредитного бюро, в августе единовременные пенсионные выплаты на приобретение квартир составили 27,5 миллиардов тенге, это выше, чем в июле. Более миллиарда тенге вложит в модернизацию производства бумаги. Одно из алматинских предприятий заявило об увеличении мощности продукции до 50 тысяч тонн в год. Завершить модернизацию производственной линии планируют до конца года. Свыше 2 миллионов долларов выделил Telegram за последний месяц победителям международных олимпиад по информатике и искусственному интеллекту. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров. Кстати, среди призеров есть казахстанцы. Telegram установил минимальную цену обратного выкупа цифровых наград, которую получает победитель олимпиад. Для золотого кубка она составляет 1000 долларов, при этом стоимость отдельных коллекционных предметов на вторичном рынке может оказаться выше. Так, один из призеров уже продал полученный кубок значительно дороже гарантированной суммы. Обладатель золотой медали и 7-го места в общем зачете продал алгоритм КАП примерно за 20 тысяч долларов. Турция увеличит расходы на оборону на более чем 200%. Приоритетом страны остается достижение полной независимости в сфере военно-промышленного комплекса и разработка собственных высокотехнологичных вооружений. Значительное увеличение бюджета позволит турецким властям ускорить текущие проекты по созданию истребителей, систем ПВО, беспилотников и бронетехники, а также снизить зависимость страны от импорта военных компонентов. Сборная Казахстана завоевала 2 золота и серебро по прыжкам с трамплина в Чехии. В первый соревновательный день победу одержал Данил Васильев. Во второй день наши спортсмены заняли 2 верхние позиции. Победителем стал Илья Мизерных. На втором месте наш Данил Васильев. И еще одна победа в спорте на этапе азиатской серии по маунтинбайку. Серебро взяла казахстанка. Татьяна Генелева выступила в Китае в дисциплине кросс-кантри шорт-трек среди женщин. Она преодолела более 6 километров дистанции за 25 минут. 6 секунд, уступив китаянке. Человек-паук «Новый день» вошел в тройку самых кассовых фильмов в истории. Он собрал 2,4 миллиарда долларов, выше в рейтинге «Мстители. Финал».

0: Астана 7, Талдыкургане 31, в Кунаеве Таразе 33, а в Кызылорде, Туркестане, Шымкенте 35 градусов. Сауле Лаик, служба новостей, Казах Радиолар.
1: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.

Полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.